Жил-был один трое гусар. И однажды в Кёльне он встретил очень милую девушку. Они так любили друг друга, что казалось, любовь их будет длиться вечно. Однако трое гусар должен был уехать из Кёльна. Его позвали в армию, и они расставались, не зная, когда они еще встретятся друг с другом. Вечная любовь, или она оборвется завтра? Может быть, она будет длиться годами, и они встретятся вновь?

Жил-был один трое гусар. И однажды в Кёльне он встретил очень милую девушку. Они так любили друг друга, что казалось, любовь их будет длиться вечно. Однако трое гусар должен был уехать из Кёльна. Его позвали в армию, и они расставались, не зная, когда они еще встретятся друг с другом. Вечная любовь, или она оборвется завтра? Может быть, она будет длиться годами, и они встретятся вновь?

0: Caribe. Добра.
1: Делирио музыкальный вайс.
0: Caribe. Добра. Aus Köln am Main. Caribe. Добра.
1: Делирио музыкальный вайс.
0: Caribe. Добра. Aus Köln am Main. Caribe. Добра.
1: Делирио музыкальный вайс.
0: Caribe. Добра. Aus Köln am Main. Caribe. Добра. Caribe. Aus Köln.

Жил-был один троегузар. И однажды в Кёльне он встретил очень милую девушку. Они так любили друг друга, что казалось, любовь их будет длиться вечно. Однако троегузар должен был уехать из Кёльна. Его позвали в армию, и они расставались, не зная, когда они еще встретятся друг с другом. Вечная любовь, или она оборвется завтра? Может быть, она будет длиться годами, и они встретятся вновь?

Жил-был один Трой гусар. И однажды в Кёльне он встретил очень милую девушку. Они так любили друг друга, что казалось, любовь их будет длиться вечно. Однако Трой гусар должен был уехать из Кёльна. Его позвали в армию, и они расставались, не зная, когда они еще встретятся друг с другом. Вечная любовь, или она оборвется завтра. Может быть, она будет длиться годами, и они встретятся вновь.

Жил-был один трое гусар. И однажды в Кёльне он встретил очень милую девушку. Они так любили друг друга, что казалось, любовь их будет длиться вечно. Однако трое гусар должен был уехать из Кёльна. Его позвали в армию, и они расставались, не зная, когда они еще встретятся друг с другом. Вечная любовь, или она оборвется завтра? Может быть, она будет длиться годами, и они встретятся вновь?